0: тот день ему опять повезло. В пахучем кусте можжевельника, с которого он обрывал губами сизые матовые ягоды, увидел он какой-то странный комок палого листа. Он тронул рукой, комок был тяжелый и не рассыпался. Тогда он стал обрывать листья и накололся на торчавшие сквозь них иглы. Он догадался, ежик, большой старый еж, забираясь в чащу.
1: Это ебаный брат. Еб твою мать. У меня слюнки бегут. Я ежика хвачу.

дождем средь застывших ветвей. Мы проиграли, но некоторые из нас остались живы.

звонят по телефону, ходят на работу, имеют образование, опускаются в метро, стоят в очереди, расщепляют атом. Тургеневские женщины обсуждают события, разбираются в артистах, ищут нефть. Говорят о медицине, выступают на эстраде,

на машинке. Слушают музыку, бывают за границей. Чистят картошку, засыпают с мечтой.

Ну, не знаю, там у Лермонтова, короче, стих такой был. Но я люблю, за что не знаю, сам ее степей холодное молчание, ее лесов безбрежных колыхание, разливы рек ее, подобные морям. Там первые строчки такие были. Люблю отчизну я, но странную любовью не победит ее рассудок мой, не слава, купленная кровью, не полный гордого доверия покой. Ну и дальше.

0: горькая, а в радио поет певичка модная, вгоняя в сладкий транс.
1: Завтра в 7:22 я буду цеху сварить, а там еще немного
0: и аванс.

И вражьи косточки лежат на берегу. Там не смогли построить рай. Там не смогли построить рай. А я смог.

вопль плачет гробу и рвется наружу. Из резиновых зайчиков выходит воздух. Билет тебе сдаёт и падает на пол.

Но все песни, наверное, петь не стоит. Спою только несколько. Вот такая песня о том, как я хотел в Алма-Ату, приехал в Воркуту, строгал себе лапту, а записали в хор. Хотелось Беломор, продажи только ту. Хотелось телескоп, а выдали топор. Хотелось закурить, но здесь запрещено. Хотелось загореть, но высохло вино. Хотелось объяснить, сломали два ребра. Пытался возразить, но били мастера. Хотелось одному, приходится втроем. А потом решил уснуть, командую подъем. Хотел перекусить, закрыли магазин. С трудом поймал такси, но кончился бензин. Хотелось полететь, приходится ползти. Старался доползти, застрял на полпути. Ворочаюсь в грязи, а если встать, пойти, за это мне грозит от года до пяти. Хотелось закричать, приказано молчать. Попробовал ворчать, но могут настучать. Хотелось озвереть, кусаться и рычать. Пытался умереть, успели откачать. Могли и не успеть, ну спасибо главврачу за то, что ничего. Теперь хотеть я не хочу, психически здоров. А тут и пить и есть, спасибо, Пошлачев. Палата номер 6.